0: все молчат.
1: Я не хочу умирать молодым. В голове ветер в легких дым. Никто, кроме нас, мы здесь и все.

0: Добрый вечер всем слушателям. Меня зовут Анна. Я хочу сегодня представить мою гостью Валерию. Валерия – представитель молодого поколения. Валерия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Очень рада, что ты здесь. Представься, пожалуйста, пару слов о себе. Сколько тебе лет? Откуда ты приехала? И дальше я расскажу, почему мы сегодня здесь сегодня собрались.
1: Да, хорошо. Так, меня снова зовут Валерия, мне 17 лет. Я из Украины, из столицы страны Киева. Я приехала сюда так же, как и другие, ну, некоторая часть украинцев при войне в Германию. Сначала я жила в маленьком городке, приехала в большой город, и я готова поделиться с вами всей информацией, вот как происходило и сейчас происходит моя интеграция в Германии.
0: Супер. Ну, в принципе, ты мне уже помогла раскрыть сегодняшнюю тему. Я хочу немножко добавить о том, что почему я пригласила именно тебя, потому что я считаю, что вот твоя группа возрастная самая уязвимая, и, возможно, наши радиослушатели или, возможно, их дети, когда услышат наше интервью, что-то узнают для себя новое, да?
1: Да.
0: Поэтому мы сегодня готовы поделиться. И первый вопрос у меня будет такой. Когда ты приехала в Германию, что больше тебя всего удивило?
1: Удивило? Ну, не могу сказать сразу, что удивило. Я была очень шокирована, когда я приехала в Германию. Мне было безумно страшно, что сейчас происходит. Я как бы этого, ну, не успевала как бы это все впитывать в себя. Угу. Но что удивило? Удивили люди, их не менталитет, так смогу сказать.
0: Да.
1: Есть большая разница с Украиной. Что немцы, они довольно добрые, они очень общительные.
0: Угу.
1: Ну, они бывают некоторые такие чуть-чуть двухличные, так сказать. Но в любом случае намного лучше, чем в Украине, мне кажется, такие прям разговорчивые.
0: Ну да, мы говорим сейчас через твое восприятие.
1: Да.
0: Понятно, что в каждой культуре, менталитете есть как бы свои какие-то отличия. Это то,
1: да.
0: Чем мы отличаемся,
1: да.
0: Между собой. Ну, интересное мнение. Спасибо.
1: Да, в любом случае.
0: Следующий вопрос. Было ли что-то, может быть, и сейчас, к чему тебе пришлось очень долго привыкать? Возможно, ты сейчас к этому привыкаешь, что ты можешь для себя?
1: Ну вот еще раз могу сказать, менталитет. Вот в школу, когда я пошла в Германию, вот вообще другие люди, могу сказать, даже вот, я думала, может, взрослые как-то, да, там по-другому себя проявлять. Нет, немцы, подростки абсолютно такие же, как, ну, все немцы, что разговорчивые, очень такие прям в команде могут работать. Вот я заметила, наши украинцы, они довольно такие очень резкие люди, могу сказать, может быть, даже не очень общительные. Вот мне просто вот по своему опыту могу сказать, что у меня были такие в круге. Но в Германии я довольно хорошо сдружилась там с ними, вот, хорошо, да.
0: Ну, это как ты, знаешь, прилетела с одной планеты, оказалась резко,
1: да,
0: на другой планете,
1: да, любом,
0: где свои,
1: да,
0: законы, свои правила, да, свои люди, свой менталитет.
1: Да.
0: И поэтому, конечно, разница это бросается в глаза.
1: Да.
0: Что было самым трудным для тебя, учитывая, наверное, что когда ты приехала в Германию, твой языковой уровень какой был?
1: А0.
0: То есть
1: совсем
0: минус,
1: не, да,
0: абсолютно. Ты не знаешь, с каким языком ты приехала, ну, кроме
1: я
0: украинского,
1: приехала,
0: русского.
1: Ну, значит, да, украинский, русский – это база. Английский у меня был получше, чем сейчас, в любом случае. Вначале общалась на английском. А еще я учила французский язык в Украине 3 года, но по итогу я сейчас его даже нигде не использую, поэтому я его полностью забыла.
0: Так. Легко ли было тебе найти свой круг общения, когда вот ты вот интегрировалась в школу? Что было самым сложным для тебя, учитывая, что да, у тебя был пробел со знанием языка, но тем не менее, вот какая коммуникация у тебя была с твоими сверстниками?
1: Когда я пришла в школу, да. Я пошла в Реальшуле в Германии, в маленьком городе. Первый раз меня отправили в класс ДАЦ. Там, где иностранцы могут изучить немецкий язык с нуля. Uh-huh. Там я какое-то время обучалась, примерно там 3-4 месяца, может быть, больше, да, потому что я потом училась наполовину с немецким уже классом, при этом оценок я не получала, просто для того, чтобы учиться и, ну, как бы использовать сам язык. Вот. А насчет тем, как я нашла, так сказать, коннект с людьми, ну, сначала я дружила больше всего с украинцами, ясное дело, да, в классе. У нас там было немножко арабов, там, ну, как бы разные нации.
0: Ну, международные, да.
1: Да, ну, больше было в любом случае украинцев. Поэтому я в основном общалась вначале с украинцами, потом у меня поднялся чуть-чуть язык, уже был один, А2, и там я уже на базовых таких, как бы, знаниях могла уже знакомиться с немцами.
0: Вот, кстати, по поводу украинцев ты говоришь, как украинцы друг друга вот поддерживают? поддерживают? Поддерживали ли вы друг друга? Была ли у вас какая-то такая своя группировка?
1: Не могу сказать, просто общались.
0: Все зависит от, от индивидуальности, от людей, да?
1: Да.
0: Вот ты проговорила разницу между подростками, да? Ты заметила между немецкими и украинскими, да?
1: Да.
0: Сколько ты уже живешь в Германии?
1: Уже 4 года, чуть больше.
0: Уже больше, чем 4 года.
1: Да.
0: Чувствуешь ли ты себя постепенно здесь своей?
1: В любом случае, да.
0: Чувствуешь?
1: Да, уже я чувствую это понемногу. Даже вот когда языки недавно ехала во Францию, и там могу сказать, что вот, например, я слушала французский язык, я ничего не понимала. Люди другие, язык другой. Очень трудно, правда. Я уже понимаю, что вот я даже заказывала себе меню в ресторане, уже вот это «Данке шон» уже проявлялось.
0: То есть ты уже впитала уже немецкий
1: в себя. Да, в любом случае, менталитет тоже впитала, уже такая более дружная стала, больше тимарбай, так сказать.
0: Процесс социализации.
1: Да, то, чего у меня не было раньше.
0: До сейчас. А что помогает тебе чувствовать себя здесь своей?
1: Ну, поначалу поддержка от украинцев, я думаю.
0: Угу.
1: Ну, там где-то мы рассказывали о своих каких-то проблемах, о том, как мы интегрируемся по-разному, да, мы этим делились. Это нас очень поддерживало друг друга, и из-за этого, да.
0: То есть были ли, возможно, у тебя какие-то такие мысли, может, создать какой-то свой проект? Вот для украинцев в поддержку интеграции друг к другу? Или, возможно, в школе что-то у вас такое было? Или не было? Вот были ли у тебя мысли такие?
1: Мыслей таких не было. Я думала просто волонтерить в Германии. Но так, чтобы для иммигрантов что-то наших сделать, нет, я о таком еще не думала.
0: Скажи, пожалуйста, сегодняшнее твое вообще видение себя здесь? Вот есть какое-то вообще представление
1: в любом
0: своего
1: случае,
0: будущего?
1: Да.
0: Хотелось
1: бы
0: ты знаешь,
1: здесь,
0: к чему ты идешь, куда ты стремишься, да?
1: Да, в любом случае.
0: Как у тебя сейчас языком?
1: Отлично. Я думаю, где-то уровень между B1 и B2. Я лично курсы не сдавала, но ощущается как B2. То есть я могу нормально коммуницировать с немцами, могу там большую часть уже речи понимать, как бы уже комфортно для общения. Я, конечно же, пыталась больше изучать немецкий язык, но я понимаю, что это сейчас не имеет никакого смысла, так как ты как бы это все начинаешь забывать. Например, C1 и B2 – это уже как две разные ступени языка вот угу. из-за этого.
0: Чувствуешь ли ты себя сейчас здесь уже немного немкой, или все-таки ты чувствуешь, что ты украинка?
1: Нет, я все равно чувствую, что украинка.
0: Все равно чувствуешь, что
1: ты украинка. Да, ну, немецкие женщины такие больше мужественные, вот, собственно, в этом смысле. Если ты в этом смысле, да, имеешь в виду, то да, я скажу.
0: Про твои личные ощущения.
1: Ну, ощущения нет, не ощущаю себя немкой. Не хотелось бы.
0: Ну, тем не менее, ты живешь здесь, и я тебе хочу сказать, что фокус всегда должен лежать только на позитиве.
1: Да.
0: И в людях тоже нужно искать позитивные и плюсы, и моменты, и учиться лучшему.
1: Да.
0: А мы всегда люди между собой коммуницируем, и всегда нам есть что преподнести и научить друг друга. Поэтому хорошо, когда фокус будет лежать именно на этом. А какие плюсы ты видишь в том, что ты живешь между двумя все-таки культурами? Вот ты говоришь, что
1: плюсы?
0: Да.
1: Ну, в том, что я могу по-разному посмотреть, например, на Германию или Украину. Вот я могу вот увидеть вот эту разницу сильно между культурами вот в этом смысле, да.
0: Класс. А чем ты любишь заниматься в свободное время?
1: Свободное время?
0: Да. Я надеюсь, у тебя есть свободное время?
1: Да, в принципе, есть. В свободное время я тоже изучаю языки, помимо немецкого. Я бывает грамматику потяну немецкую, да. Но помимо немецкого, чтобы уже не сойти с ума, могу учить другие языки. Ну, вот итальянский мне чисто для хобби. Китайский я учу с таким как бы намерением в будущем поехать в Китай поучиться. Может, по программе Erasmus+. Это у них популярная программа, когда ты, например, обучаешься в гимназии или хохшуле. Также я хожу на бокс. Здесь у нас есть интернациональная хорошая школа в Лейпциге.
0: Класс.
1: Такая мини-реклама будет.
0: Да.
1: Очень хорошая школа, дешево, ну, довольно низкие цены.
0: Приемлемая по цене, да.
1: Там много национальностей, наши украинцы тоже есть, русские там, и немцы, конечно же, в любом случае есть, арабы, там, ну, разные национальности, вот.
0: Так... Как вы между собой, кстати, коммуницируете?
1: На немецком. Но наш тренер немецкий тоже знает несколько русских слов, так как он ездил в Россию на...
0: Есть такой мишинг.
1: Да,
0: мишинг.
1: На бокс, там, на мероприятия тоже.
0: Интересно. Вот. Кстати, очень классная информация. Возможно, кто-то возьмет себе на заметку.
1: В любом случае. Находится на Эйзенбахнштрассе. Сразу такая подсказка.
0: Окей, а видишь ли ты свое будущее в Германии или, возможно, в какой-нибудь другой стране?
1: Ближайшее будущее я вижу здесь. Но в любом случае видишь, хочу выучиться в Хохшуле, пойти на, думаю, в сфере экономики.
0: Угу.
1: Ну и там уже будем смотреть. Может быть, я уже буду работать где-то в другой стране, потому что полностью на всю жизнь оставаться в Германии как-то не особо хочется. Но хоть и это хорошая страна, стабильная, сказать, и экономика хорошая, но есть и более перспективные, так сказать, страны.
0: Класс. Я поддерживаю тебя. Да, что... И вообще стараться всегда быть на позитиве и видеть именно возможности даже там, где их нет.
1: Да.
0: Я думаю, что ты сегодня хороший пример для этого. Скажи, пожалуйста, твое любимое место в Германии уже обозначила для себя?
1: Германии. Ну, вообще есть интересные города в Германии. Берлин в любом случае, там всегда есть чем заняться.
0: Очень интернациональный
1: город. Ну, это сама столица, да, да. Ну, а еще хотелось бы посетить несколько городов разных, там Гамбург еще не был, в Мюнхене.
0: Угу.
1: В Франкфурте была тоже неплохой город, но не смогу сказать, что он мой самый любимый.
0: Угу.
1: Вот. Дрезден тоже очень красивый город, недалеко от Лейпцига, ну, относительно. Вот, да.
0: Но Германия очень красивая страна.
1: Там, где горы, очень красиво.
0: И есть еще очень много неоткрытых городов, которые ты захочешь, возможно, для себя позже открыть.
1: В любом случае.
0: Есть такие планы. Так, а есть ли у тебя какое-то, возможно, любимое немецкое слово?
1: Немецкое слово. Да не скажу точно. Ну, в любом случае, так не могу сказать, что мне вот прям очень сильно нравится этот язык, поэтому...
0: Ну, я хочу сказать, я слышала, как ты разговариваешь на немецком языке, у тебя очень неплохо получается.
1: Спасибо.
0: И звучит
1: большое.
0: Очень классно.
1: Да,
0: как, кстати, вот ты учишься в школе, расскажи, пожалуйста, вот твои уроки проходят на немецком языке.
1: Да.
0: Как справляешься?
1: Отлично. Вот на данный момент вообще отлично. Вот я чувствую себя очень комфортно в немецком классе.
0: Окей, отлично. За счет чего?
1: За счет языка и за счет того, что я уже, ну, так хорошо интегрировалась в Германии, вот уже, вот.
0: А ты идешь туда, где тебе страшно, скажем так?
1: В любом случае. А почему? Не живем один раз.
0: Что тебе это дает?
1: Опыт, в любом случае опыт.
0: Класс. А что тебе нравится больше, немецкая кухня или, возможно, домашняя украинская?
1: А немецкая кухня тоже должна быть домашней? Вот,
0: а что тебе нравится? Как ты это чувствуешь?
1: Ну, если честно, мне больше нравятся украинские традиционные блюда, чем немецкие.
0: Угу.
1: Могу так сказать в этом контексте.
0: Угу.
1: Ну, борщ я не особо люблю. Конечно же, украинцы, не бейте меня, но это немцы, не бейте меня, но это мое самое любимое блюдо.
0: Это дело вкуса, да?
1: Да, вареники мои любимые, да, с капустой вообще.

0: между трудно и великолепно.
1: Искомый, да, связующий.
0: То есть, давай немножко расшифруем. То есть... Как, что слышу я в этих трех словах? А ты меня поправишь, правильно ли я тебя поняла или нет? Что правда трудно, но великолепно. То есть без труда не было бы великолепия, получается.
1: Да,
0: что
1: да,
0: нужно,
1: в любом случае.
0: Наоборот, работать над собой,
1: да, в любом
0: интегрироваться,
1: да,
0: не бояться, стараться, идти туда, где страшно. И тогда получится великолепно, правда, трудно.
1: Да.
0: Я бы, может, правда, трудно, но великолепно.
1: Да.
0: Возможно, просто местами переставить.
1: Да, все вы верно поняли.
0: Класс. Могла бы ли ты... еще дать какой-нибудь совет вот своим сверстникам, совет. Вот которые, возможно, вот слушают, будут слушать нас.
1: Так,
0: и...
1: Могу, давай, могу.
0: Давай.
1: Например, если кто-то учится сейчас в школе, да, в университете, да,
0: да.
1: Так, ну, в такой же ситуации, как я сейчас находится, могу дать совет. Не бояться отвечать на уроках. Даже если ты где-то неправильно скажешь, на своем акценте, на своем украинском, да, в любом случае говорить нужно. Даже со сверстниками, на, ну, которые немцы, да, потому что это очень сильно развивает. Ты больше узнаешь, и как бы ты больше учишься на своих ошибках. Да, тебя могут поправить, но ты так намного быстрее обучаешься, и немецкий быстрее закрепляешь, поэтому это главный совет, который я могу дать на данный момент.
0: Класс. А вот, кстати, были ли у тебя смешные ситуации за немецкого языка? Возможно, за его...
1: Смешные?
0: Да. Попадала ли ты в такие ситуации?
1: Ну, вначале были, когда я не могла какое-то там предложение.

0: прошлой или в общем?
1: Ну, давай мы проговорим эту школу для начала.
0: В этой школе у меня все учителя зашли, то есть и мне учителя нравятся, и я нравлюсь учителям. Угу. То, что я очень много работаю, очень много учусь, они это видят, и поэтому отношение их ко мне очень хорошее.
1: Угу. А в прошлой школе как было?
0: Было чуть-чуть труднее. Это была реальшуля, то есть это была обыкновенная школа, где мы учимся без направления. Вот. И там было трудно с тем, что мне тоже не заходили все учителя, все предметы. Сама по себе школа маленькая. И там были украинцы, которые нашу репутацию чуть-чуть понизили.
1: Угу.
0: Из-за этого некоторые учителя мы вызывали, как украинцы, некоторую ненависть.
1: Ну, скажем так, что это была первая школа твоя,
0: да.
1: в которую ты попала после
0: да.
1: приезда, и это был уже стресс и для тебя, и ты была тогда, возможно, уже другая, все-таки
0: да.
1: первый год,
0: да.
1: и после 4 лет это уже, наверное, две разные Валерии.
0: Или конечно, там, в любом
1: две
0: случае.
1: Разные.
0: Много
1: а,
0: кстати, опыта, да.
1: Вот
0: да.
1: Что бы ты могла... Вот чем эти Валерии разные, что бы ты могла выделить?
0: Вот я же говорю, что опыт
1: приобрела.
0: Все изменил, и угу. кругозор, и все. Я когда приехала, мне было 13 лет. Что я знала о жизни, скажи.
1: А было страшно?
0: Очень страшно, в любом случае.
1: А сейчас как?
0: Спокойно. Уже чувствую, как дома, если честно.
1: То есть, в принципе, твой процесс интеграционный проходит... Наверное, так, как он должен проходить.
0: Да, да.
1: Если ты чувствуешь себя уже здесь уверенно, спокойно, за счет чего? За счет языка и
0: да.
1: за счет внутренней опоры,
0: да.
1: я так думаю.
0: И за счет понимания, что здесь вообще происходит, как бы в Германии.
1: Угу.
0: Уже больше понимаешь, какие это люди, где ты находишься, вот в этом смысле.
1: А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя здесь уже сейчас приобретенные друзья?
0: Именно украинцы там?
1: Без разницы,
0: без разницы.
1: Кто просто друзья
0: В любом
1: есть?
0: Случае, да.
1: Есть.
0: Ну, не могу сказать прям друзья, знакомых много. У друзей меньше.
1: Ну, хороших знакомых.
0: Да.
1: Но, тем не менее,
0: да.
1: друзей меньше. Друзья
0: да.
1: – это всегда про качество.
0: Да, да.
1: Поэтому ну, тебе удалось пройти этот путь и завязать хорошие отношения с твоими сверстниками.
0: Да.
1: То, чего тоже не нужно бояться. Да.
0: да?
1: Больше коммуницировать
0: да.
1: между собой. Что бы ты еще посоветовала, возможно?
0: Для подростков в Германии?
1: Да. Для вот качественной коммуникации. Вот, как найти друзей? Вот, что делать?
0: В любом случае... Может быть, поискать в школе. Вот еще, ну, в общем-то, не могу сказать точно, потому что разные города, разные возможности. В маленьких городах там вообще очень все трудно, как я знаю.
1: Угу.
0: В больших городах знакомиться легче. Как знают украинцы, Инстаграмы можно подключать, и Телеграмы.
1: Кстати, да,
0: все, то есть соцсети.
1: Да.
0: Могу сказать, в общем, соцсети.
1: Угу.
0: Это намного легче путь, чем ты будешь бегать по школе, по городу и вслушиваться в русские слова, как я раньше это делала при приезде в Лейпциг.
1: Угу.
0: Вот.
1: Класс. А скажи, пожалуйста, что, по твоему мнению, помогает подросткам быстрее адаптироваться? Вот что помогло
0: Только
1: тебе?
0: Только изучение языка. Потому что без языка ты не можешь построить себе контакт с немцами.
1: Угу. То есть, в принципе, и для повседневной жизни он не
0: да.
1: только важен в учебе.
0: В любом
1: вот
0: случае.
1: Не бояться, опять-таки, не бояться и раскрываться, быть открытым к новым знаниям. Раз так оказалось, что мы здесь оказались, да? Значит, идти в новое
0: да.
1: и учиться, еще раз учиться.
0: Без языка в Германии
1: учиться,
0: не будет
1: да.
0: ничего. Это единственное, что я могу сказать. То есть есть люди, которые реально думают, что вот я приеду в Германию, оно там угу. как-то само выучится, я слышу эту речь каждый день, может быть, я этот язык как-то закреплю. Нет. Язык
1: угу.
0: нужно в любом случае учить. Если ты где-то услышишь какое-то слово, ты думаешь, ну да, в контексте вроде понятно, это означает что-то другое,
1: угу.
0: В таких случаях я уже понял, что лучше изучать язык дома, сидеть и прям зубривать эти слова. В любом случае.
1: Вот задам тебе следующий вопрос. Для тебя это и есть интеграция, вот то, что ты только что проговорила, или
0: да.
1: что-то другое?
0: Это
1: то
0: есть, есть интеграция.
1: Это и есть интеграция, да?
0: Да.
1: Валерия, ну, очень интересное мнение складывается. Я считаю, что ты действительно очень интересный пример подаешь, и я надеюсь, что наши слушатели прислушаются к тебе
0: да.
1: и тоже будут стремиться к лучшему, к
0: да.
1: развитию,
0: да.
1: к изучению, к обучению.
0: Вперед,
1: было бы
0: легким шагом
1: вперед.
0: В будущее.
1: Да, да, кстати. Валерия, скажи, пожалуйста,
0: да.
1: какие сильные стороны ты в себе здесь уже открыла?
0: Могу сказать, как я раньше говорила, дисциплина. Также я более уверена в себе стала за счет того, что я понимаю, что я могу выдержать многое. Даже вот интеграция – это тоже как бы непростая тема, но
1: очень непростая.
0: В любом случае.
1: И процесс тоже.
0: Да, да.
1: Только тема.
0: Да.
1: Так, и я так понимаю, ты проговорила, что ты пошла в спорт.
0: Да.
1: Вот что привело тебя в спорт? Какие ощущения? С каким запросом ты вообще туда пришла?
0: Чтобы выбить чуть-чуть, как бы сказать, стресс.
1: Так.
0: Стресс

0: интеграция, вот было сложно, да, и ты думаешь, вот куда это все просто выносится со своего тела. Первый раз я пошла на кунг-фу, мне очень нравился этот спорт.
1: Как долго ты занималась?
0: Год.
1: Год.
0: При переезде пришлось от него отказаться, было очень больно отказываться. Перешла на бокс, не пожалела.
1: То есть после карате, после, как ты сказала?
0: Карате. Нет, я на кунг-фу ходила, это я в Украине
1: это
0: на
1: какой-то
0: карате.
1: Вид карате, да?
0: Да.
1: Ты выбрала бокс, достаточно агрессивный и совсем не женский вид спорта.
0: Да.
1: Да. Опять-таки, вот так хочется немножко открыть эту тему. Ты пришла в этот спорт, опять-таки, за тем, чтобы снимать свой стресс, который, ты говоришь, накапливается в повседневной жизни, в процессе вот этой интеграции, и тебе помогает?
0: Абсолютно. Вот это мое. Я считаю, что спорт, реально, он очень сильно помогает справляться со стрессом.
1: Ну, в принципе, даже, да, не только со стрессом, в принципе, вообще спорт дисциплинирует по всем сферам жизни, так считаю. Да?
0: Да.
1: Люди более собранные, особенно вот те, кто в спорте, более мотивированные, да?
0: Да,
1: дисциплинированные, то есть это классно.
0: Подтверждаю.
2: А пиши именно это вот ощущение, ты идешь на тренировку и разницу, когда ты с тренировки идешь домой, как ты себя ощущаешь?
0: Когда я иду на тренировку, бывает нету желания. Вот, например, когда я уже неделю не ходила, две, вот такое, конечно же, редко бывает, себя стараюсь держать хотя бы минимум две недели, два раза в неделю нужно ходить на спорт. Но когда я еду, бывает такое ощущение усталости, будто не хочется тебе туда, вот это сейчас силы нужно выливать, а после тренировки ты себя чувствуешь настолько просто, вот этот прилив энергии.
1: Заряжаешься.
0: Во время тренировки ты просто начинаешь получать вот саму энергию от спорта. Казалось бы, это какой-то абсурд. Получать энергию того, что у тебя должно по факту это забирать. Но это является, ну, так.
2: Гормоны бегут по организму.
1: Так тоже можно. А теперь давай, может быть, я отброшу все вопросы. Возможно, есть вот такой вот, давай рандом такой сделаем. Возможно, есть у тебя вот просто какой-то посыл сделать обращение к тем подросткам, которые тебя слушают. Вот просто вот скажи, что ты чувствуешь, что бы ты хотела просто сказать.
0: Просто сказать.
1: Просто сказать.
0: Просто не бойтесь.
1: Ну, супер. Классно. Прям хочется тебе даже поаплодировать.
0: Спасибо большое.
1: Класс. Слушай, ну, очень классная беседа с тобой получилась. Ты настолько многогранная.
0: Да.
1: Ты настолько вот самоуверенная даже, да? Дисциплинированная. И я хочу сказать, что, в принципе, ты сделала себя саму так за эти 4 года.
0: Да, абсолютно.
1: И ты этим гордишься, конечно.
0: Конечно.
1: Это огромный повод гордиться, правда.
0: Да.
1: Я считаю, что это очень классный, такой нелегкий, конечно, путь, но который тебя сформировал как личность.
0: Я могу сказать, что все подростки, все люди в Германии, вот именно украинцы, они все молодцы. Давай возьмем именно крупно.
1: Классно. Это очень классные слова поддержки, и я тебя очень поддерживаю, что, в принципе, потенциал есть у каждого, да?
0: Абсолютно.
1: Вопрос в том, хочет ли он это раскрыть в себе.
0: Да.
1: Да. И просто нужно захотеть...
0: Да.
1: Это сделать.
0: Да. Не у каждого украинца может быть мотивация, но те, кто реально хотят, они будут это делать. В любом случае.
1: Ну, и тогда у меня к тебе финальный вопрос.
0: Да.
1: Смотри, вот мы уже сегодня проговаривали. Есть две Валерии.
0: О.
1: Одна Валерия, которая приехала сюда 4 года назад.
0: Да.
1: И Валерия, которая сидит сейчас передо мной.
0: Да.
1: Красивая, уверенная, самоуверенная девушка.
0: Да.
1: Мотивированная, знающая, что она хочет в своем будущем. И вот сейчас, если бы ты сегодняшняя обратилась к себе тогдашней, вот что бы ты ей сказала?
0: Не бояться. Вот то, что я говорю всем, не бояться. Идти первый раз в школу, первый раз перейти в немецкий класс. Это просто вот накопление опыта, накопление уверенности из этого опыта, опять же, да. Ты становишься увереннее, ты понимаешь, что ты можешь, ну, можешь намного больше, чем ты думаешь.
1: Да.
0: Вот в этом смысле.
1: Класс. Ну, это очень крутое завершение нашего сегодняшнего интервью. Еще раз я благодарю тебя, желаю тебе успехов в твоем развитии, в твоей интеграции, в твоих намерениях и в твоих планах. И пусть все у тебя получается.
0: Благодарю.
1: И желаю также всем слушателям еще раз не бояться идти туда, где страшно, потому что это всегда развивает.
0: Да.
1: И стремиться всегда к лучшему. И все обязательно получится.
0: Абсолютно.
1: Да. Да. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока,
0: Валерия. Всем благодарю. До свидания.

Вот мы уже почти подошли к концу нашей сегодняшней передачи. И что сейчас? Сейчас я, конечно, поблагодарю вас всех за то, что вы нас слушаете. Но и к тому же хочется вас всех пригласить. Если у вас тоже есть желание что-то рассказать, чем-то поделиться своими языками, своим опытом, какими-то темами, которые вас интересуют, приходите к нам, присоединяйтесь к нам, потому что радио Блау — это свободное радио. Это значит, что все могут стать радиоведущими, независимо от того, какой у вас до этого был опыт. Если вам интересно, пишите нам, приходите на наши соцсети, слушайте наши передачи, приходите знакомиться, рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым и соседям. И, может быть, они говорят тоже на разных языках, с которыми интересно познакомиться всем остальным. Желаю вам приятного вечера и надеюсь, что услышимся скоро, через неделю уже, 5 августа. Всего доброго, пока. Tschüss.